Главное, нет, главное только не делать громко, чтобы не мешать тем, кто сейчас спит. Это By India, Хчо и Мод на Европе Плюс, а следующие, под кого продолжим танцы, будут Медуза, Генри Камомил, трек Don't Wanna Go Home, певица Ёлка и классный и предельно добрый хит Проще. Но сперва Марк Дан и Джованни Ричи.

радиостанции номер один в России, в столице 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем тем, кто еще или уже не спит. Да, плавно вливаемся в рабочий понедельник. Надеюсь, что за выходные все смогли как следует отдохнуть и набраться сил. Ну а кто все-таки пребывает в легком упадке, то не беда. Смело остаемся с нами, а уж мы позаботимся, чтобы отличное настроение и музыка были весь день с нами. В ближайшие 15 минут здесь братья Каулиц, Токио Хотел, California Nights, Юлия Зиверт с хитом «Я тебя люблю» и Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через 3 минуты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: О, да, целых 30 минут в нашем полном распоряжении. Как говорится, разговоры в сторону, а хиты на стол. За это время услышим Тедди Свимс и Мистер Know It All. Еще добавим сюда щепотку кей-поп музыки BTS Swim. Также будут и танцы Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса, так что не расходимся, служим и получаем максимум удовольствия.

больше никаких сил. I Can't Wait, Боб Синклер и Кайзо на радиостанции номер один в России, в Москве, 4.34. Дружно стартуем понедельник, который с Европой Плюс пройдет максимально легко, так что оставайся и встречай такие хиты, как Beautiful Places от Тиесто и Бриэн и Грейс. Также обещали быть Russian, Рао Алехандро и Wizkid, трек Понга, который абсолютно

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вызывает внутри теплые эмоции. Такое мы очень даже любим здесь, на Европе Плюс. И на этом предлагаю не останавливаться, поскольку впереди нас уже поджидает Хужели Солта, с летней солнечной работой Джимейкан, Ваня Дмитриенко, поп-рок тема Ртути, диджей Сирил, хит Stumbling In уже буквально через пару коротких на Европе Плюс.

жизни. Если кто не заметил, то в основе здесь лежит культовый сэмпл Sister Nancy, который знают все любители дэнс-холла, и Хужели Солта не стали его прятать, наоборот, вывели на первый план и сделали очень филигранно. Отличная работа. Далее с нами Биби Рекса и легендарный Фейтлис, тоже которые тут подарили сэмпл для трека New Religion. Послушаем чуть ранее Несса Барретт с мощной роковой темой Dying on the Inside и Кунгс и Теофилус Лондон Galaxy. Дождись обязательно.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, давайте посмотрим, что могу предложить на эти 30 минут. И меню следующее. Tame Impala, Genie, новинка, Dracula.

Слушаем, парни из Норвегии, которые занимают одно из топ-мест в мировом диджейнге, Alan Walker и Broken Strings. И все это мы послушаем уже в компании Тимура Бодрова, который буквально через 10 минут будет здесь.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 6:00.

Ведь резкий переход от отдыха к рутине. Дракула, Тейм Импала, Дженни, только что на Европлюс. Это я, Тимур Бодров, 6.20 столицы. Всем доброе утро, привет. Не менее хитово продолжим. Впереди здесь Алекс Уоррен, его Fever Dream.

Гитарный перебор и расслабленный инди-рок-бит. Все это Baby Doll от Доминика Файка, только что на Европе Плюс. Далее немного ускоримся. Поставлю один из потрясающих летних дэнс-хитов. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z.

будет поп-рок Кристиана Леонтью. Но если хочется больше рэпа или песен на русском языке, то добро пожаловать на europlus.ru. Там у нас 9 стримингов под любое настроение, на все случаи жизни. Слушать можно бесплатно, без ограничений. europlus.ru.

0: вот понедельник у парня Кристиана Леонтьева. Меланхоличная драма Story of My Life. Прямо сейчас на Европе Плюс. Ну, мы, ребят, давайте сломим этот паттерн грустный. Изменим сценарий понедельника. Далее никаких плач гитар, минорных аккордов, хиты и суперхиты. Скоро суперпесня от Beer Wolf Феникс, зажигалка The Weeknd и романтика от Дэйва и Темс. Буду с вами и я, Тимур Бодров. Let's go!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Здравствуйте. День памяти и скорби отмечается сегодня в России и Белоруссии. Ирану удалось достичь прогресса на переговорах с США и названы регионы России с самыми высокими доходами населения. Далее подробности. День памяти и скорби отмечается сегодня в России. 22 июня в 41 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Десятки миллионов советских граждан отдали свои жизни ради спасения страны и мира от фашизма. Сегодня на радио и телевидении отменены все развлекательные передачи, а ровно в полдень эфир прервется для того, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной. По всей стране пройдет минута молчания.

другим событиям. Ирану удалось достичь определенного прогресса на переговорах с делегацией США в Швейцарии. Об этом сообщает пресс ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи. По его словам, переговоры продолжались 18 часов. Тегерану удалось добиться выдачи лицензии на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении с США. Технические команды США и Ирана договорились продолжить консультации сегодня. Россияне самостоятельно замедлили инфляцию, которая и так находится на достаточно низком уровне. Известия пишут о том, что массовые поездки наших граждан в Китай и Юго-Восточную Азию привели к удешевлению таких визитов сразу на 19%. Снижение цен продолжается. В начале года популярным заграничным маршрутом были Объединенные Арабские Эмираты, но перебои с авиасообщением из-за конфликта на Ближнем Востоке заставили туристов передумать. Число поездок в Объединенные Арабские Эмираты упало на 20% в сравнении с предыдущим годом, так что это направление исключили из расчета инфляции и заменили его на Китай. Названные регионы России с самыми высокими доходами населения. РИА Новости сообщает о том, что это Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. На третьем месте по результатам свежего рейтинга – Чукотка. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Москва. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения каждого региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте Федерации. Замыкает список в этом году Тува и Ингушетия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 73 рубля и 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов, еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты.

нашему понедельнику, кто тут главный. Beowulf только что, и, по-моему, идеальный саундтрек, чтобы включить режим «Вижу цель, не вижу препятствий». Да, мы здесь на Европлюс ставим вам не только хиты, также дарим уверенность и готовность сегодня в понедельник заявить о себе. Собственно, для этого хиты от Туви Лу и Али Фарбена. Далее.

Расскажу, что день грядущий, наступивший нам, приготовил. 22 июня на календаре. Овны, держите себя в руках, минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку в вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Стрельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И рыбы, вы снова на коне, постарайтесь удержать эту позицию.

Так вот, мой лук топ, а в твоем сердце холод и сугроб. Такие вот переживания у Артика Асти. Но мы, в отличие от героини, модный поп не поставим на стоп. Прямо по курсу главный русскоязычный хит сезона «Шаде» от «Бай Индии» компании. До этого летняя регги-хаус-тема «Jamaican Bam Bam».

0: Да, и музыка Шаде — это не только идеальный саундтрек для ночных танцев, также хиты этой группы, по-моему, превосходный мостик между бурными выходными и мягким таким началом рабочей недели. Проверьте, послушайте Your Love is King, Smooth Operator, настоящие шедевры. Ну и мы давайте пока сильно разгоняться не будем, еще набегаемся. На очереди Дамиано Давид, его Next Summer.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками

0: такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: доказательство того, что в жизни нашей всегда есть место сказке и волшебству. Вот этот ключик волшебный, это твое умение радоваться мелочам и мечтать. Вот, ну и давайте по летнему мажорно продолжим. Час новый на очереди, а впереди Пиано Хаус новинка Калвина Харриса Satisfy.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столичное, отличное, 8.00. Европа, Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Здравствуйте. Важную памятную дату отмечают сегодня в России и Беларуси. Новые методы лечения стали доступны по ОМС и названы самые высокооплачиваемые летние вакансии для молодежи. Далее подробности. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Сегодня в России и Беларуси отмечается День памяти и скорби. На радиостанции и телеканалы убрали из эфира развлекательные передачи. Ровно в полдень по всей стране пройдет минута молчания в памяти о десятках миллионов жертв фашистов. Также сегодня люди приносят цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия проходят и в других странах мира, которые также сражались с гитлеровской Германией в годы Второй мировой. К другим событиям россиянам стали доступны новые методы лечения. Теперь в базовую программу обязательного медицинского страхования входит 14 новых методов, также еще один, который ранее относился к высокотехнологичной помощи. Председатель фонда ОМС отметил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Предупреждение выпустили наши дипломаты для туристов на Шри-Ланке. Посольство России в Коломбо призывает россиян воздержаться от сбора местных растений, а также от отлова местной фауны. Такие действия могут нанести вред окружающей среде, но, что самое важное, все это является серьезным уголовным преступлением. Разбирательства по таким делам на Шри-Ланке могут занимать несколько лет и, как правило, заканчиваются крупными штрафами и длительным тюремным заключением. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи этим летом. РИА Новости сообщает о том, что топ 26-го года возглавляет вакансия курьера на велосипеде. За такую работу можно получать от 129 тысяч рублей в месяц. На втором месте вакансия сотрудника копировального центра. За эту работу предлагают 115 тысяч рублей. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых специалист по установке сервисов с окладом в 110 тысяч рублей. 31 декабря нужно сделать выходным на постоянной основе. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Это необходимо для того, чтобы отказаться от ежегодных переносов рабочих дней, которые происходят для удобства граждан. В рамках этой инициативы Нилов также предложил компенсировать дополнительный выходной день за счет переноса другого праздника 8 января. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты.

«До свидания» или «Auf Wiedersehen». Так вот мы скажем группе Tokyo Hotel. И далее уже по-русски приветствуем наших ребят. Скоро здесь Айсгер, Герт и Зиверт. Будет хип-хоп тема «Банк». Ну и да, если хочется еще больше хип-хопа или хитов на русском языке, то, ребята, заходите в europaplus.ru. Там на нашем сайте 9 стримингов, 9 онлайн-каналов, и вы сами можете выбирать идеальный саундтрек под любое ваше настроение. Слушайте наши потоки на сайте europaplus.ru.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Гороскоп.
1: 8:28 в Москве, 22 июня на календаре, и овны, держите себя в руках, минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, так что взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Стрельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И, наконец, рыбы, вы снова на коне. Постарайтесь удержать эту позицию.

Космическое диско на Европе Плюс. Трек, который отсылает к ретро-футуризму 70-х, 80-х, но упакован в такой глянцевый, мощный хаос-звук. Роскошная работа. Кунгс, Теофилус, Лондон только что. Ну и продолжим, ребята, в ритмах кей-попа. Скоро здесь BTS, их Swim.

0: О безумном лечении, о желании повторить ту самую встречу, ту самую ночь. Понго от Russian, Рау Алехандро и Wizkid. Ну а мы повторим, ребята, да. Что нам мешает прямо сейчас, в понедельник даже, написать любимке, договориться о следующем свидании? Ничего не мешает. Ну и в качестве приятных свиданий на Европлюс далее встречи с Plan B и группой Акчент.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16+. Все подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все, как мы любим. Самые разные жанры замиксованы в песне. Plan B. Здесь стильный ретро-соул, хип-хоп. She Said в финале час. Ну и далее мы тут планируем хип-хоп миксовать с кантри. Час новый откроем вместе с Post Malone истории Cold.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Российской столице 9:00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Здравствуйте. Памятные мероприятия проходят сегодня в России и Белоруссии. Госуслуги обзавелись еще одной удобной функцией. Врачи опровергли популярное заблуждение, которое связано с кофе. Далее подробности. Президент России Владимир Путин возложит сегодня венок к могиле неизвестного солдата. Глава государства примет участие в торжественной церемонии в Александровском саду у Кремлевской стены. Напомню, сегодня в России и Белоруссии отмечается День памяти и скорби. 85 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Сегодня радиостанции и телеканалы отменили все развлекательные передачи, а в полдень по всей стране будет объявлена минута молчания в память о десятках миллионов людей, погибших в борьбе с фашистами. К другим событиям, госуслуги стали еще удобнее. Теперь на портале можно подать заявление на поступление в колледж и техникум. По информации Минцифры, с этого года к сервису подключено уже больше 4000 учреждений по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ. Таким образом, на госуслугах можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями в аэропортах и на воздушном транспорте. Приказ Минтранса устанавливает обязательные требования по сопровождению таких пассажиров на всех этапах поездки. Одним из главных нововведений станет бесплатное резервирование мест в салоне самолета еще при покупке.

покупки билета. Если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания должна будет разместить его рядом без дополнительной оплаты. В перечень обязательных услуг входит встреча у входа в терминал, помощь при прохождении предполетных процедур, содействие при перемещении багажа и сопровождение до самолета. Врачи опровергли популярное заблуждение, которое связано с кофе. Диетологи заявили о том, что бодрящий напиток очень редко вызывает обезвоживание организма. Чтобы это произошло, по словам медиков, человек сутки напролет должен пить только кофе, при этом активно заниматься спортом и находиться в жару на улице. Медики говорят, что вода, которая содержится в кофе при обычных условиях, с лихвой компенсирует жидкость, которую организм теряет по естественным причинам. При этом врачи напомнили, что людям, которые чувствительны к кофеину, следует после употребления кофе выпивать стакан воды. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 44 копейки, евро сдулся 84 рубля 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня.

утром разреши себе смеяться над собой, а еще разреши этим утром быть себе не идеальным и какое-нибудь маленькое удовольствие. Не знаю, как вы, я вот очень хочу какой-нибудь самый большой круассан с шоколадом этим утром. И, конечно, всегда хочется хитов. Вот с этим Европлюс вам всегда поможет. Скоро нежная история Broken Strings от Алана Уокера. Дождитесь.

0: Сейчас, правда, расскажу о планах звезд на сегодня.
1: Гороскоп.
0: 22 июня на календаре. Овны, держите себя в руках. Минутные соблазны вас не порадуют. Тельцы, ожидается несанкционированное вторжение друзей в ваш дом. Близнецы, вы сегодня настолько деятельны, что можете даже раздражать окружающих. Раки, ветер перемен буквально собьет вас с ног своей интенсивностью. Львы, совершенно нет оснований для грусти, так что взбодритесь. Девы, вам улыбнется удача, причем настолько широко и искренне. Весы, готовьтесь к новому витку в вашей карьере. Скорпионы, день обещает вести себя хорошо, быть тихим и размеренным. Тельцы, все сделанное вами обязательно вскоре даст свои плоды. Козероги, проведите этот день в полной свободе от каких-либо дел. Водолеи, звезды советуют думать глобально и не ограничивать свои мысли. И рыбы, вы снова на коне. Постарайтесь удержать эту позицию.

Зейн, Тейлор Свифт, киноистории «I don't wanna live forever». Да. Ну, если вы хотели взбодриться, если хватит баллад, то далее у нас тут French House, «I can't wait», Боба Синклара.

хиты и суперхиты в эфире нашем и далее. Скоро недавний лидер Еврохит ТОП-40, это песня Fever Dream Алекса Уоррена, будет также большой хит сезона. Не пропустите Тейм Импала и Дженни с песней Dracula.

0: Николай Черри об ускользающем моменте в истории Save Tonight. Особенно актуальная песня это сегодня, в день после летнего солнцестояния. Короче, Save Tonight — наш с вами манифест борьбы за каждый летний день, за каждое летнее мгновение. В общем, ребята, девчата, не откладываем жизнь на потом. Радуемся жизни здесь и сейчас под хиты от Европа Плюс. В Москве 9:50, ну и скоро у нас тут романтичный философ Мод и его намек на нас.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Европа. Плюс.

0: Давайте, ребята, без намеков скажем вам напрямую. На Европлюс самая лучшая музыка, самые классные хиты. И я уверен, вы в этом в очередной раз убедитесь, если не будете покидать зону слышимости радиостанции номер один в России. Будьте с нами и всем классного дня.
1: Европа Плюс. Радио.

0: на Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
1: Здравствуйте. Еще одна страна готова перейти в расчетах с Россией на национальные валюты. Заграничный паспорт гражданина России может измениться до неузнаваемости. И россиянки назвали самые привлекательные профессии мужчин. Далее подробности. День памяти и скорби отмечается сегодня в России и Белоруссии. В этот день, 85 лет назад, гитлеровская Германия без предупреждения напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Сегодня все радиостанции и телеканалы отменили развлекательные передачи. В полдень по Москве в России пройдет минута молчания в память о десятках миллионов жертв фашистов. Торжественные памятные мероприятия проходят сегодня с раннего утра во всех уголках нашей Родины. К другим событиям, еще одна страна готова перейти в расчетах с Россией на национальные валюты. Бразилия хотела бы отказаться от доллара и евро в торговле между нашими государствами. Посол страны БРИКС Сержио Родригес дос Сантос при этом отметил, что решение вопроса осложняет дисбаланс в торговле между Россией и Бразилией. Выравнивание этого показателя позволит нашим странам уйти от валют третьих государств и не зависеть от доллара. Напомню, в начале июня США заявили о планах обложить 25% тарифом товары из Бразилии. Заграничный паспорт гражданина России может измениться. Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал о разработке новых революционных методов защиты документа. По его словам, при выдаче биометрического паспорта на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые уже есть внутри пленки. Трачук отметил, что проект смогут довести до промышленного образца уже в этом году. В итоге может появиться материал для выпуска новых ID-карт. Кем нужно работать, чтобы нравиться девушкам? Ответ на этот вопрос нашли эксперты сайта знакомств. Если верить свежей статистике, то россиянки считают самой привлекательной профессию врача. Именно с мужчинами-врачами они хотели бы завести серьезные отношения. Такой вариант ответа дали 40% респонденток. Еще 38% представительниц прекрасного пола хотели бы связать жизнь с предпринимателем или бизнесменом. 28% мечтают об инженерах и строителях. Еще 19% проголосовали за стоматологов, а 18% отдали предпочтение юристам. Интересно, что 8 из 10 девушек отметили, что профессия мужчины влияет на их первоначальное.

поначальный интерес к нему. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня.

может сказать, будучи на своей работе, это как знак того, что эта работа вам нравится, вы получаете удовольствие и даже в понедельник такие: «Oh, I don't wanna go home tonight». Да, если вдруг это не так, ребята, если работа не ощущается как очередной паре, даю вам время подумать, поразмышлять и, возможно, предпринять какие-то действия. Как сказал один философ по имени Мод, перемены — это красиво. Так что меняемся к лучшему или меняем обстоятельства вокруг себя к лучшему и, конечно, вдохновляемся на новое в компании лучших хитов этой планеты. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. С нами впереди Wetty Go, Avalon Roxton, еще музыкальные заметки из Башкортостана, Эйла, Хомай, и устроим романтик с группой «Моя Мишель» прямо на малиновой луне.

удивление, что мы оказались сегодня на Малиновой Луне в компании саксофона, Тани Ткачук и группы «Майя Мишель». Хотел бы я оказаться в другом месте? Да, конечно, нет. С группой «Майя Мишель» хоть на Луну, даже если там и холодно местами, или местами очень горячо, знаю точно, этим летом горячо будет и здесь, на Европе+. Плюс. Поймаем много хитов уже скоро. Через пару здесь дуэт «Тан Карусел». Будет также гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто, Приэна Грейс, «Beautiful Places» и осколки шведской хаус-мафии Аксвелл Ингроссо. More than you know, скоро.

0: Twitch.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Феникс с той самой удивительной суперспособностью расправить крылья после поражения. Надеюсь, сегодня в понедельник крылья ваши исправны, полет нормальный, да, вот так и будем лететь, держать курс на выходные снова и снова. А они будут, надо только подождать. Кстати, важно и правильно проснуться в день будни. Вот вам секрет номер один, как это сделать. Сделать это в компании утреннего шоу «Бригады У». Вэл и Вики знают, как встать с той ноги, и вас тоже научат с 7 до 10 утра в любую минуту. Включайтесь, там игры, подарки, музыка и то самое настроение. Welcome в «Бригаду У» уже завтра. А из музыки впереди Зиверт, Холси и The Second Voice, «Let Me Be», скоро.

0: The Second Voice на Европе Плюс. Да, порой хорошо бы и правда прислушаться к своему внутреннему голосу. Я сегодня с утра, представьте себе, распознал, расшифровал все сигналы и услышал слово «отпуск». Так что этим летом хотя бы на несколько дней точно желаю всем вспомнить это слово заветное и включить режим выходного дня. Отдыхать надо, привыкайте к этой мысли. Так сказать, хуй, если не ты, должен отдохнуть этим летом. Через пару минут, ну, примерно об этом же будет мистер Чимин с этим же вопросом. Ху тоже будет с нами, а еще до финала этого часа Green Day.
1: Реклама.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
12: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

часа на радиостанции номер один в России. Имя Green Day в мире музыки, это как Green Flag. Видишь имя группы Green Day, нажимай play и не сомневайся, в результате там точно будет что-то стоящее, что-то хорошее. Это как с Европы Плюс. Так что дальше в час новый Welcome. Там впереди много классной музыки. Будет Web Hurts, Redemption, будет Adele, Someone Like You, а еще Robbie Williams и Angels.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Angels от Робби Уильямс на Европе Плюс. Робби клевый парень, продолжает музыкальные эксперименты. Мы еще не отошли от его альтер-эго проекта Люфтхаус. Как Робби заявил, что впереди будет его новая музыкальная эра, поскольку артист меняет часть своей команды. Так что стоит ждать что-то новенькое. Робби, вперед! Дерзай! Мы с вами тоже в этот понедельник продолжим хитово. Впереди на Европе Плюс Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще Сабрина Карпентер, Эспрессо и Токио

здесь, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди очень летняя тема от Tame Impala и Jenny Dracula. Еще будет и Books of Graceland, и French Montana, и Max B. Ever Since You Felt Me. Меня зовут Макс Филин. Всем классного, легкого понедельника вместе с Европой Плюс.

0: ночи напролет.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере
13: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
10: «Ночной бизнес».
14: Категория 18+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 13 часов. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
2: Здравствуйте, Россия вспоминает подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Великобритания снова осталась без премьер-министра, и опасная погода пришла в Москву и область. Далее подробности. День памяти и скорби отмечает сегодня Россия. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и началась Великая Отечественная война. Десятки миллионов советских граждан отдали свои жизни ради спасения страны и мира от фашизма. Сегодня на радио и телевидении отменены все развлекательные передачи. Президент России Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата, а также к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. Глава государства принял участие в торжественной церемонии в Александровском саду. Меньше часа назад по всей стране прошла всероссийская минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. К другим событиям. Премьер-министр Великобритании объявил об отставке. Кир Стармер на Даунинг-стрит сделал заявление о том, что досрочно покидает свой пост. Стармер добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III сегодня утром. Ранее Стармер говорил о намерении остаться на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Великобритании, его заместителей и двух помощников. Британский премьер подчеркивал, что хочет закончить работу, для которой его избрали. Напомню, с 2019 года в Британии сменилось уже 4 премьер-министра, а премьерство Ли Страсс продлилось всего 50 дней и стало самым коротким в истории. Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали в Москве. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на экзамены, которые продлятся до 9 июля. В это время 11-классники смогут сдать тесты, которые они пропустили в основной период по уважительным причинам. На экзамены приглашаются в том числе те, кто получил неудовлетворительный результат на обязательном экзамене по русскому языку или математике. А еще в резервные дни ЕГЭ могут сдать выпускники прошлых лет. Опасная погода накрыла Москву. МЧС предупреждает о том, что в самое ближайшее время ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Также в столице и области пройдут ливни с грозами, возможно, выпадение града. Автомобилистов призвали быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не совершать резких перестроений. Также стоит строго соблюдать скоростной режим. Пешеходам напомнили о том, что во время грозы категорически запрещается укрываться от непогоды под деревьями. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 44 копейки. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 84 рубля и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13.03. Всем хорошего дня.

очень далеко, мы раскачиваем рабочую неделю, как можем, всем энтузиазма. И не потерять себя в рабочей рутине, что тоже важно. И больше хитов, больше музыки. До финала часа здесь певица Рэй, Натали Данте, Боб Синклар, Кайзер, I Can Wait.

0: на Европе Плюс. Да, желаю, чтобы у каждого из вас этим летом было то самое событие, вспоминая которое вы такие: «I can wait», да, я уже просто не могу ждать, хочу, чтобы оно произошло. Ну и, конечно, чтобы это все свершилось под лучшие хиты здесь, на радиостанции номер один в России, в часе новом. Поймайте еще больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица 14.00.

Дядя Свинь, с вами Робби Плюс, мистер Know It All, 14 часов 20 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего понедельника, продвигаемся далее легко под лучшую музыку. Впереди у нас Kung City Airflows London, Galaxy, и дождемся Bieber, Faceless, New Religion совсем скоро на Европе Плюс.

Бибер и Акси Фэсис на Европе Плюс, New Religion. Ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Впереди у нас Post Malone, слышим его суперхит Cold. И дождемся, покреемся, так скажем, вместе с Russian и Rob Alejandro. И очень летняя вещица от них Pongo совсем скоро.

0: Плюс.
1: 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Marshmello, Phoenix. Услышим Алана Уокера, Broken Strings. Brock 610 тоже с нами и Paid to Exist. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А

0: как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чультечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
14: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон нужно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. Yeah. 15:00 в Москве.

Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, просто тьма хитов у нас в плейлисте, как всегда. Так что продвигаемся далее. Очень музыкально, не скучно. Впереди Кайра, услышим Sour. И дождемся супер-хита Джастина Тимберлейка «Can't Stop This Feeling» на Европе Плюс.

Уже Салтон на Европе Плюс, Jamaican, ну, ямайской погодкой. Я надеюсь, что успеем понасладиться этим летом. Горячие деньки еще будут, так что прогреемся. Пока же прогреваем обстановку вместе с Алексом Вороном. Услышим Fever Dream, один из лучших треков нашего чарта, кстати. И дождемся Альфы Ману Чао. Амими Пиачи. Скоро-скоро.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Чем больше классных хитов, тем лучше. Так что заряжаем нон-стоп на Европе плюс. Впереди у нас Тейм Импала и Дженни Дракула. Лучший трек нашего чарта по итогам прошлой недели. Let Me Be on the Second Voice. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 16:00 в Москве.

Тимми Палли Дженни на Европе Блюз, Дракула, 16 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, потихоньку продвигаемся далее, расправляемся с этим рабочим понедельником под лучшую музыку. Движемся легко далее вместе с Avalon Roadstone, слышим Vertigo и дождемся легендарной вещицы от Cranberries, Zombie на Европе Блюз.

By India, чё, и модный Европе Плюс, Шаде. Если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. Все начинается по новой там, так что welcome, голосуйте за любимые треки. Пока же у нас здесь Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. И дождемся Sony Fondera, Think About Us, через пару минут.

0: Тиесто, Бриана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, как можно больше красивых мест, конечно, желаю всем посетить этим летом. Все-таки отпускной сезон, как-никак. Так что путешествия неизбежны под красивую музыку, разумеется. Продвигаемся к финалу часа. To Me Mano слышим от Ми Мартины и Ашеры Чунгук тоже здесь. Standing Next to You через пару минут.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес.
7: Категория 18+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вернется. Ну, за туманами у нас еще больше классной музыки. В новом часе будем продолжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 17:00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
2: Саша, здравствуй, всех приветствую. Федеральная антимонопольная служба начала взаимодействие с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории, а Озон и Wildberries запретили продажу автомобильного топлива. Попытки создать такие карточки блокируются на этапе модерации. Ведомство также проводит проверки экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов. Также ФАС поручил усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 200 российских туристов более суток не могли вылететь из Анталии в Москву из-за задержки рейса авиакомпании Southwind. Самолет должен был вылететь еще в субботу, но рейс перенесли. Пассажиров разместили в гостинице, однако на следующий день вылет снова задержали. В итоге борт вылетел из Турции сегодня в 5 утра и приземлился в Шереметьево. Ранее в июне похожая ситуация произошла с рейсом Pegasus Airlines, который дважды возвращался в аэропорт отправления. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что летом у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отпуска без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный режим работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Star News и Саша Гордеев.
1: Star News. На Европе Плюс.
3: Это топ-новости Star News. Сэм Фендер и Оливия Дин готовы войти в историю. Их совместный трек «Rein Me In» имеет шанс вернуться на вершину британского чарта, чтобы провести там 14-ю неделю и сравняться с рекордами Эда Ширна и группы Queen. Камбэк обеспечил фанатский бум. К годовщине трека артисты выпустили лимитированный розовый винил, что взвинтило продажи. Кэти Перри откровенно призналась, что пережила худший год в своей жизни. Поп-дива рассказала о тяжелой депрессии после разрыва с Орландо Блумом. Справиться с болью Кэти помог полет в космос в составе женской миссии и новые отношения. Имеется в виду, конечно, роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо. Она также призвала всех не сдаваться, ведь жизнь всегда может сделать поворот в лучшую сторону. Тейлор Свифт создала свой новый хит «I Knew It, I Knew You» для мультфильма «История игрушек 5» всего за один день. Певица призналась, что вдохновилась просмотром анимационной ленты так, что поймала авторский зуд. Она тут же заперлась в студии с продюсером Джеком Антоновым, и уже к вечеру трек был готов. Песня посвящена как больше Джесси, а на премьере Тейлор даже спела ее дуэтом с Рэнди Ньюманом. Рок-легенды Rolling Stones анонсировали новый сингл «Jealous Lover», который выйдет 26 июня. В отличие от прошлого поп-рок-релиза, этот трек погрузит слушателей в глубокий R&B-грув с фирменным фальцетом Мика Джаггера. Песня станет вторым синглом с их грядущего студийного альбома «Foreign Tones», релиз которого запланирован на 10 июля. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights, Say Goodbye, да, этому рабочему понедельнику. Я надеюсь, скоро у всех это случится. Так что продвигаемся в сторону вечера, 17 часов 21 минута в Москве. Продвигаемся, конечно же, под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Cyril, услышим Stumbling. И дождемся Teddy Swims, Mr. Know It All, совсем скоро.

Mr. Know It All. Красивый вокал от Терри Свимса в 17 часов и 35 минут по Москве. Продвигаемся далее. Лучшая музыка по-прежнему здесь, в плейлисте Европы Плюс. Услышим суперхит от группы BTS совсем скоро, Swim. И дождемся группы Майя Мишель иногда на Европе Плюс. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Yeah, blue shirt.

0: BTS на Европе Плюс и Swim, да, поплавать, понырять и прочие летние радости. На все это все есть время, я надеюсь. Так что продвигаемся далее по-летнему. И очень музыкальные хитовые. До финала часа услышим Роджера Санчеса, Lost. И дождемся Holy Moly. Talk to you later. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг.

0: каршеринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
4: Европа.

0: Роджер Санчес в финале часа на Европе Плюс. Lost. Ну, чтобы не потерять хорошее настроение на ближайший вечер, оставайтесь, конечно же, поблизости с Европой Плюс. Еще больше классных хитов у нас впереди. Так что всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет, расскажи нам, что у нас нового.
3: Всем добрый вечер, Костя, приветствую. Антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в нефтяном секторе. ФНС напомнила об оплате налогов до 1 июля для индивидуальных предпринимателей, и регулярное включение и выключение смартфона может стать причиной его ранней поломки. Подробности далее. ФАС возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трех нефтетрейдеров. Их подозревают в сговоре на биржевых торгах. По данным ведомства, они координировали свои действия при заключении сделок для регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам с целью получения дохода в особо крупном размере. ФАС также поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива для аграриев и направила запросы о ценах компаниям «Нефтьмагистраль» и сети АЗС-трасса. Ранее проблемы с поставками топлива возникали также в Крыму, Севастополе, на Кубани, в Удмуртии, ДНР. Минэнерго и ФАС ситуацию называют стабильной и контролируемой. ФНС напомнила, что страховые взносы с дохода свыше 300 тысяч рублей за прошлый год необходимо уплатить не позднее 1 июля. Это касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. При применении нескольких режимов налогообложения доходы суммируются. Фиксированный размер взносов за этот год составит 57 390 рублей. Его нужно перечислить не позднее 28 декабря. В случае прекращения деятельности ИП взносы уплачиваются в течение 15 дней с даты снятия учета. Столичные лидеры рынка представят больше 30 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Мероприятие состоится 26 июня и будет проходить на 5 площадках Московской службы занятости. Посетителей ждут мастер-классы, VR-погружение в различные профессии, а еще специальные тесты на выбор специальности. По словам замэра Анастасии Раковой, каждый третий житель города ежегодно проходит курсы повышения квалификации или кардинально меняет профессию. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали сегодня в 14:45 по местному времени. Эпицентр находился в 436 километрах к юго-западу от города Северо-Курильск. Очаг залегал на глубине 34 километров. Такое землетрясение сейсмологи считают ощутимым. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли. И регулярное включение и выключение смартфона может стать причиной его ранней поломки. Об этом предупреждают специалисты. Современные гаджеты рассчитаны на постоянную работу в течение многих дней, и при повторном включении устройство испытывает повышенную нагрузку, потребляя значительные ресурсы. Кроме того, в случае опасности выключенный телефон не позволит быстро вызвать помощь, на его включение потребуется время. Тем, кто не хочет, чтобы звонки и уведомления отвлекали от отдыха, советуют переводить девайс в бесшумный режим или включать настройку «Не беспокоить». Таким образом, срок службы смартфона будет продлен. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 73 рубля и 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фанин.

и Wizkid на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, Рау один из тех, кто записал новый сингл чемпионату мира по футболу. Дандо Вуэльтас, так он называется. Если ты следишь за футбиком, вполне возможно, уже слышал эту историю. Но если нет, обрати на это внимание. Трек получился вот прям в лучших традициях FIFA. Ну а дальше из лучшего. Еще кое-что на летнем. Next Summer от Дамиана Дэвида. А также появится мировой дэнс-бенгер от Шиллера и Петера Хепнера. Dream of You.

Life has got to give. Is this it?

этого парня трудно с кем-то еще перепутать. Модный в Руби Плюс. Прямо сейчас намек на нас в столице уже 18.35. Привет всем, кто только что пополнил нашу компашку. Это приятно. Чем больше нас будет, тем веселее поедем до дома. Правда ведь? После работы, после первого трудового дня. Ну и хочется, чтобы музыка была соответствующая. Для того, чтобы настроение было хорошим, прекрасным. Ну и есть для этого, например, Marshmello и Portugal The Man. Мы слышим Phoenix. Прежде появится Offenbach и Miles Away. Кстати говоря, всю эту музыку ты можешь послушать как в своем автомобиле, так и в умной колонке. А есть еще и новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Там огромное количество музыки на любой вкус и цвет, поэтому ни в коем случае не упусти шанс. Скачай его, поставь на свой смартфон, ну и будь всегда ближе к радиостанции номер один в России.

0: уже 18.50. Мы с вами продвигаемся вперед. Кстати говоря, сегодня вечернего шоу «Rush» не будет. Если кто ждал, извините. Завтра, ребят, появится. Ну а в ближайшее время появится лучшая мировая музыка. И ради нее тоже стоит остаться. Хотя бы потому, что Timbaland и One Republic с мировым суперхитом, который до сих пор люблю и обожаю. А получается, но также Hurts и Purple Disco Machine «Wonderful Life».
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: говорил, пропускать такое ни в коем случае нельзя. Это Timbaland и One Republic. Один из культовых, наверное, теперь уже треков. Apologize. Впереди много хитов. Культовых треков тоже будет достаточно. Поэтому оставайся с нами. Это радиостанция номер один в России. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А 7 вечера в Москве.
1: Европа, Европа плюс.
0: Игорь Акулов прибыл с новостями. Игорь, привет, расскажи, что нового.
2: Всем добрый вечер. Костя, приветствую. В Следственном комитете назвали причину вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа». Депутаты предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря. И эксперты назвали самые вредные приложения Windows. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти Крыма ведут напряженную работу по обеспечению населения топливом. Система информирования населения налажена и предпринимаются все меры для минимизации негативных последствий. Напомню, что вчера глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о полной остановке продажи топлива на АЗС. Теперь оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Вопрос о либерализации цен на бензин и дизтопливо Дмитрий Песков переадресовал правительству. Причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Махачкалы стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом сообщили в Следственном комитете. Борт, следовавший по пути Гюмри-Москва, сегодня подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном менее чем через час после взлета. Пилоты приняли решение об экстренной посадке, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Махачкалы. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и точных причин случившегося. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что непростая ситуация с голосованием на выборах в Госдуму складывается в некоторых странах, в частности, Прибалтике, Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории и ряде других государств. По ее словам, это серьезно снижает возможность обеспечить российским гражданам реализацию их активного избирательного права за границей. Ранее Захарова пояснила, что подготовка к выборам за рубежом сталкивается с существенными препятствиями. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря, включая обычный отдых и оздоровление, без образовательной программы. Законопроект уже направлен на заключение в правительство. По замыслу авторов, вычет будет распространяться на проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также на доставку ребенка к месту отдыха, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки. Сейчас вычет можно получить только при наличии образовательной составляющей. Авторы считают, что принятие закона снизит финансовую нагрузку на семьи и повысит доступность детского отдыха. И эксперты назвали самые вредные приложения Windows и призвали заменить их на альтернативные программы. В первую очередь критики подвергся браузер Microsoft. По мнению специалистов, он перегружен сервисами и рекламой, и вместо него стоит использовать другие браузеры. Также посоветовали отказаться от сервиса OneDrive, который привлекает бесплатными 5 гигабайтами, и также почтовый клиент Outlook раскритиковали за запутанные настройки и встроенную рекламу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 77 копеек. Евро на отметке 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

выпустил новую пластинку, и эта новая пластинка заслуживает того, чтобы ее послушать. Гарри Стайлс и его As It Was на Европе Плюс прямо сейчас. Если ты пропустил этот момент, обязательно исправляй. Ну и, кстати говоря, очень скоро он отправится, уже отправился по городам и весям, в общем, выступать, играть на различных фестивалях, в том числе и совместно с одним из лидеров команды Oasis. Как-то я даже видел их фотографию совместную. Лиам Галлахер, Гарри Стайлс сидят где-то в пабе, что-то обсуждают, видимо, о том, как они будут выступать вместе и что-то петь. Но что им еще в пабе обсуждать, правда ведь? В общем, а все это будет скоро, и я думаю, что на это точно стоит посмотреть. Ну и послушать тоже стоит. Time Impala и Джани. Послушаем Дракула. Совсем свежий трек про Дракулу и про клип, который, кстати говоря, они сняли на этот трек. Ну и он стал одним из самых лучших в этом году. В общем, стоит послушать Дракулу, но прежде появится Эвелин Рокстон. Вертиго, не пропусти.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс обязательно появится один из самых высокооплачиваемых диджеев современности Кальвин Харрис и его Satisfy. Прежде The Weeknd и I Feel It Coming. Ну и трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40, Zayn, Die For Me. Вся эта и не только эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Оставайся с нами.
1: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных...

0: задач. Национальные проекты России. 0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

топике Окс. One by One, столица 2019. Привет всем, кто отработал. Ну и сегодня уже свободен, это приятно. Лет с Европы Плюс продолжается, и в ближайшее время музыка будет соответствующей. Медуза и Don't Wanna Go Home. Прежде появится Far East Movement и Justin Bieber. Live My Life. Оставайся с нами.

мере, она появляется не часто, но всегда, когда появляется, она заметна. Ларина, ее Morning Sights на Европе Плюс прямо сейчас. А еще один суперхит от этой девушки. И, надеюсь, не последний. Будем ждать от нее новинок. Но в ближайшее время предлагаю дождаться Кумс и классный трек Galaxy. Но прежде Sun Me с крутым треком и таким же крутым клипом. Если ты не видел, посмотри обязательно. Cynical.

История, которая побывала на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП 40 прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Бибер Экс и Fightless, New Religion. Ну, это трек, мне кажется, теперь тоже на все времена. Люблю, обожаю, слушаю и уверен, не один такой. Кстати говоря, вместе послушаем с тобой, что у нас будет на этой неделе в нашем Еврохите. Это случится в пятницу с 14 до 16 по Москве, поэтому ни в коем случае этот момент не прозевай. Ну а до этого заглядывай на наш сайт europaplus.ru, голосуй, поддерживай, ну и, конечно же, выбирай своих любимых исполнителей. Кстати говоря, впереди может быть один из таких. Russian, Рау Алехандро и Wizkid, Pongo.

Итак, в ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс, обязательно появится Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Классная история. Также будет стильный трек от Duc Dumont, Ocean Dive. Ну и еще кое-что классное. Али Фарбин, Рене Миллер, Body Tap. И все это здесь, на радиостанции номер один в России, уже в ближайшие 45.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

проводить вечер под такую музыку. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix на Европе Плюс прямо сейчас. 22:19 на столичных. Ну и всем тем, кто собирается на боковую, я напомню о том, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс обязательно появится бригада у Велвики. Игры классные, крутые подарки, сейф с деньгами тоже возможен. Ну и, конечно же, отличная компания, которая поможет проснуться и начать новый день с правильной ноги. Кстати, впереди правильная музыка. Эвелин Роксон и Vertigo.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Итак, ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс. Отличная музыка, например, Тэм Импала и Джани.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 11.

Мод на Европе Плюс, Шаде, столица 23.18. Приветствую всех, кто пока еще не спит. Это Фомин, до полуночи доведу и, естественно, доведу с лучшей мировой поп-музыкой. Ну и не забывай о том, что завтра с утра пораньше тебя будет ждать бригада У, Вэл Вики, классные игры, подарки, деньги. Все, что тебе нужно с утра, все будет здесь на Европе Плюс. Поэтому ни в коем случае не пропусти для того, чтобы настроение твое было на высоте. Ну а в ближайшее время на высоте отличный трек от Кальвина Харриса и Джази. Сэффити.

одного из самых высокооплачиваемых диджеев современности, Кальвин Харрис и Джази. Для всех, кто проводит вечер со мной, это Фомин. Мы с вами двигаем вперед. Кстати говоря, впереди есть что послушать. Например, Tokyo Hotel, которые давно не появлялись. И вот появились наконец-таки с новым треком под названием California Nights. Ну, трек для нас уже не новый. Мы его уже распробовали, послушали. Но вот в дискографии этих ребят это еще свежачок. Ну и Kungs Galaxy тоже на подходе.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка. Послушаем BTS и Swim. Раньше Медузы и Don't Wanna Go Home. Ну и отличная история от Феликса Ян. Cool. И все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие

0: Саша, привет каждому, отличной ночи. Ну и тут Алексей Мануйлов желает тоже кое-что сказать про...
1: Дебют недели Маршмелло, Португал, The Man, Phoenix. Лучший взлет Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Да, наверное, круто знать абсолютно все, но еще круче это делать бесподобный соул, что и выбрал в свое время Тедди Свимс, мистер Know It All на радиостанции номер один в России. В Москве 0.34, продолжаем коротать эту ночь приятной компании и Европы Плюс, и дополнят ее в ближайшее время следующие артисты, которых с радостью представляют Боб Синклер и Кайза, танцевальная работа I Can't Wait, также появится Кид Ларой, Джастин Бибер, тут шикарная коллаба под названием Stay, Алекс Уоррен, легкая, приятная работа Fever Dream, буквально через 2 минуты на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Европа

спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Усидеть просто невозможно. New Religion — это Bebe Rexha и команда Faithless, которые взяли свою легендарную Insomnia и вдохнули в нее жизнь, которая снова обрела безоговорочный успех. Далее с нами пара фениксов. Один феникс в исполнении Beowulf, а второго послушаем в исполнении Marshmello и Portugal Women. Но сперва с нами электронный проект из Финляндии Эбен с треком Hollow. Не пропусти.

«Ты и ничего лишнего» и список следующий. «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Еще «Золотой голос» One Direction, Zayn Malik и «Die for me». И без парня, без которого ну просто нельзя обойтись. Bruno Mars, I Just Might. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: и бодрости на весь грядущий день. А вечер этого вторника я рекомендую настоятельно проводить вот в этой компании.
1: Антон Камолов, Артур и Саша. В каждом
2: есть Rush.
1: Включи свой.
2: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
3: Да, да, да.
2: Мне кажется, Артур...
3: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе+.

все, что вам нужно, уже рядом. Встречайте жаркое лето в районных центрах «Место встречи». Сотни любимых брендов, уютные кафе и фуд-холлы, киносеансы и спортивные тренировки под открытым небом. Ждем вас ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Подробности на сайте местовстречи.ру.

котится в Billboard Hot 100. Я молчу про TikTok, который они продавили. Очень уверенно, на платформе было создано более 500 000 видео с этим треком. Успех абсолютный. Окей, 2.34 в столице. Продолжим разносить эту ночь вместе с Европой Плюс. И далее и к нам присоединятся Робин Шульц, немецкая музыкальная машина с треком On Repeat, еще Юля Зиверт с улетным хитом Goodbye, а дополнят эту отменную компанию Kungs и The Feels London с танцевальной вещицей Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.